0: Я, с вашей точки зрения, выродок, величайший индивидуалист.
1: Ну и сволочь.
0: А именно, вы правильно поняли. Моей жадностью и беспринципностью противопоставляю себя буквально, противопоставляю себя человечеству.
1: Вы слышали?

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.